0: Наша реклама. Хочешь знать больше? Заходи на наши.ру в раздел «Подкасты». Выбирай и слушай. Программы, интервью, радиопрезентации. В любом месте, в удобное время. Подкасты на наши.ру. Для кого-то коллекционирование – это хобби. Для него – профессия, в которой нет равных. Каждую неделю в свежем выпуске. Летописец, энциклопедист и хронограф Андрей Куренков пополняет нашу картотеку музыкальными новинками. Фонотека на нашем радио. Каждый четверг в 10 вечера и в разделе «Подкасты» на наши.ру. В любой части света есть те, кто помогают местному населению проснуться. Африканские львы, индийские слоны или австралийские кокоду. В наших широтах вы легко можете встретить подъемников.
1: Это что за птица?
0: Редкая порода Уникумус подъемус. Активно гнездятся по утрам, высиживают до 4 часов эфира и прекрасно идут на контакт с другими представителями вида. Давайте не будем им мешать, а просто за ними понаблюдаем. С 7 до 11 утра в утреннем шоу «Подъемники» на нашем радио. Просьба после эфира с рук не кормить. Энциклопедия нашего радио. Исполнитель Мумий-тролль. Имя
2: Илья Лагутенко.
0: Легенда.
3: Рождение произошло у меня в квартире на 4-м этаже. Мое личное было название «Шок». Я была такая, типа, зашокируем всех и скажем «Шок». Что-то звучное хотелось такое, из двух слов. Поэтому «Мумий-тролль».
0: Заходи на наши.ру в раздел «Подкасты». Программы, интервью, радиопрезентации. В любом месте, в удобное время. Подкасты на наши.ру. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Москве 925 04 44. Наше радио.

тише послушай, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

0: Наша реклама. Слушайте «Фонотеку» и вы узнаете,
1: кто придумал слово «летчик», новая версия старого студента, как неправильно сушить одежду, кто грузил кэш мешками, как звучит русский рок под камбыз, какие каверы не записал Егор Летов и что подсказали щенкам карты Таро.
0: «Фонотека» — авторская программа Андрея Куренкова о новой музыке. Каждый четверг и субботу в 22:00 и в разделе «Подкасты» на наше.ру.
2: Сядьте в машину, пристегните ремни, включите наше радио и приготовьтесь к драйву. 3, 2, 1, поехали!
0: 60 минут на максимальной скорости. Автоэксперт Андрей Ломанов проедется по горячим новинкам авторынка. Рейтинги, премьеры, примочки, лайфхаки, дорожные истории для тех, кто за рулем. Тест-драйв по-нашему. Авторитетная автомобильная программа с солидным стажем.
3: Проверено на себе.
0: Еженедельно по средам.
3: Стартуем ровно в 19.
2: Подруливай!
0: Каждый вторник нарезаем тяжелые треки. Жесткий диск Алексея Петровского. Программа о современной альтернативной рок-музыке. Ночная шок-терапия с запалом на всю неделю.
4: Редкая дичь. Короче, все как мы любим.
0: По вторникам с 23 часов на нашем радио. Наше. Наше. Каждую пятницу с 7 вечера и по субботам с 12 дня самый честный хит-парад отечественной музыки. Голосуй за любимые песни. Слушай 13 лучших в итоговом выпуске. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Москве 925 04 44.
5: Наше радио.

все. Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: что же с ним стало? Он во сне мне сказал, что готовит побег и все так же ждет.
1: Наше радио.

Наше радио.

0: Наше радио.
1: Так устать может только бездельник.

0: Наша реклама. С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням с 7 до 11. Подъемники на нашем радио. Хочешь знать больше? Заходи на наши.ру в раздел «Подкасты». Выбирай и слушай. Программы, интервью, радиопрезентации. В любом месте, в удобное время. Подкасты на наши.ру. Сварщики и стюардессы. Художники и дальнобойщики. Спортсмены и учителя. Что связывает этих людей? Непреодолимая тяга пощекотать себе нервы и получить титул «Умник дня». По будням отпетые напарники Игорь Седов и Андрей Ломанов заставят ваше серое вещество немного потрудиться. Разгадать загадки Пихтории, раскопать что-то новое и узнать, на что вы способны за 60 секунд. С 4 до 8 вечера в научно-популярном шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Удивительные вещи творятся за кулисами. Порой здесь можно увидеть то, что скрыто от посторонних глаз, услышать реальные истории, познакомиться заново с уже знакомыми артистами и узнать об их профессии изнутри, понять, чем дышат и живут. Будьте готовы к неожиданным открытиям.
0: По будням на первой полосе. Эксклюзивное интервью, факты и события глазами нашего спецкора Яны Лукьяновой. О неизвестной стороне жизни музыкантов нашего радио. За сценой.
1: Программа для тех, кто хочет узнать обо всем первым.
0: В самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка, наше радио всегда с тобой, всегда рядом. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Москве 925 04 44. Наше радио.

0: это навсегда.
1: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как книг до небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

если так, где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

ребенку в слезах, ни писателю в пятнах чернил. Для чего человек, я спросил своего визави, стопка книг до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя

0: радио.
1: Фрегат твоей мечты раздавили льды давным-давно.

Твое уставшее тело ты освежаешь водой мертвых морей. Твоя душа как музей гениальных изделий и редких вещей. И я хотел бы остаться с тобой, но твое жилище — проклятый дом.

0: Красиво. Наша реклама.
1: Квартиру сниму на Суточно.ру.
2: Квартиру сниму на Суточно.ру.
3: Квартиру сниму на Суточно.ру.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наша реклама. От создателей подкаста «Историс», программ «Летопись» и «Чартова дюжина». Авторский проект Андрея Куренкова. Фонотека на нашем радио.
1: Каждую неделю максимально просто, интересно и познавательно о последних музыкальных новинках. Пополняем фонотеку.
0: Релизы отечественной инди и рок-сцены, достойные вашего внимания. Слушайте каждый четверг в 10 вечера в эфире нашего радио и в разделе «Подкасты» на наше.ру.
1: И как говорил один мой давний знакомый, хорошей музыки должно быть много.
0: Вас приветствует аудиогид сайта наша.ру. Вашему вниманию предлагаются новости, концерты, интервью, ведущие, акции, города и многое другое. На сайте наша.ру есть традиция выкладывать только проверенную информацию и качественную музыку. И вот еще что. Не забудьте проголосовать за любимого исполнителя в чартовой дюжине. Спасибо. Каждый вторник нарезаем тяжелые треки. Жесткий диск Алексея Петровского. Программа о современной альтернативной рок-музыке. Ночная шок-терапия с запалом на всю неделю.
2: Редкая дичь. Короче, все как мы любим.
0: По вторникам с 23 часов на нашем радио. Веришь в судьбу? Она в твоих руках. Судьба твоих любимых исполнителей. Ча-ча-ча, голосуй за песню фаворита. Подними ее в чарте. Сделай лидером. Каждую пятницу с 7 вечера 13 лучших песен недели в самом народном хит-параде страны. Все по-честному, все по-нашему. В самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка, наше радио всегда с тобой, всегда рядом. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Москве 925 04 44.
3: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Первые шаги.
2: Первая любовь.
3: Первый отпуск.
4: Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
6: 6+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. +7 495 925 04 44. Наше радио.
7: Делай

Открылась дверь, он вышел и пропал. Навек исчез, ни адреса, ни тени. Быть может, просто что-то он узнал про суть дорог и красоту сирени.

лежишь печально, снегом на леях, в листве сырой, растрепанном гнезде, на мертвых пулях и убитых целях, пропавший без вести, я где-то замечал твои глаза, улыбку и походку. Ты, исчезая, что-то мне кричал о злой любви и требовал

без вести смешал весь этот мир, добавил в сущность ложку человека. Без наготы, без ксивы и квартир, лишь на секунду выпавший из века, пропавший без вести, ты знаешь обо всем, о том, как выйти за пределы смысла. Не воскрешен, но вечен с ним и в нем, уничтожаешь формулы и числа.

полотне светил. Мне подаешь таинственные знаки, пропавший без вести, я знаю, ты живой. Вас миллионы бродят между нами. Смотрите на могилы с номерами и на свой путь.

0: Наша реклама.
1: Зажигательный, танцевальный, ночной диско-клуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
2: Сядьте в машину, пристегните ремни, включите наше радио и приготовьтесь к драйву. 3, 2, 1, поехали!
0: 60 минут на максимальной скорости. Автоэксперт Андрей Ломанов проедется по горячим новинкам авторынка. Рейтинги, премьеры, примочки, лайфхаки, дорожные истории для тех, кто за рулем. Тест-драйв по-нашему. Авторитетная автомобильная программа с солидным стажем.
3: Проверено на себе.
0: Еженедельно по средам.
3: Стартуем ровно в 19.
0: Подруливай! Когда ты нашел своих, все меняется. И вот уже не одна кружка, а много. Не личная история, а целая песня. Не один день, а ночи напролет. Чувство, которое ни с чем не сравнить. Наше радио. Когда знаешь, что ты не один.
4: Удивительные вещи творятся за кулисами. Порой здесь можно увидеть то, что скрыто от посторонних глаз, услышать реальные истории, познакомиться заново с уже знакомыми артистами и узнать об их профессии изнутри, понять, чем дышат и живут. Будьте готовы к неожиданным открытиям.
0: По будням на первой полосе эксклюзивное интервью, факты и события глазами нашего спецкора Яны Лукьяновой. О неизвестной стороне жизни музыкантов нашего радио. За сценой.
4: Программа для тех, кто хочет узнать обо всем первым.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Москве 925 04 44. Наше радио.

0: кайф.
1: Наша реклама.
2: Квартиру сниму на Суточно.ру.
3: Квартиру сниму на Суточно.ру.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру.
5: Квартиру сниму на Суточно.ру.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

Письмо написать я мог в 78-й самому себе. Может, от чего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Я бы написал все как есть, клянусь, все, что понял сам и что пережил. А он бы прочитал, намотал на ус, и тогда, возможно, счастливей жил.

0: Если бы письмо написать я мог в 78-й самому себе, может, от чего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Сотня или даже полсотни слов, и жизнь бы стала сладкой, как эскимо. А все-таки не зря так устроил Бог, что в прошлое нельзя написать письмо.
1: Наше радио.

тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

0: Наша реклама. Группа «Кино» снова в Лужниках. 21 июня будет невероятный концерт. Юрий Каспарян, Александр Титов, Игорь Тихомиров и настоящий голос Виктора Цоя напомнят всем, почему «Кино» — самая важная русскоязычная группа. 21 июня. Кино в Лужниках. Билеты уже в продаже. 12+.
1: Каждую среду до 13 мая. В сети ресторанов Brasserie Lambic. Пробуйте любимые хиты меню по себестоимости. 10 новых блюд каждую неделю. Бельгийские картофельные вафли. Салат с хрустящим цыпленком. Тако с уткой по-пекински. Свиные ребрышки в глазури барбекю. Говядину по-фламандски и другие блюда из фламандской и европейской гастрономии по самой привлекательной цене. Рестораны, участвующие в акции и резерв столов, на lambic.ru. 18+.
0: Многоуважаемая публика, разрешите представить шоу, которое ежедневно становится ареной искрометных шуток, неожиданных поворотов и умопомрачительных историй. Вас ждут захватывающие рубрики и зажигательные конкурсы. Никакой магии, чистое искусство создателей, талант исполнителей и ловкость рук наших ведущих. Встречайте, виртуозы слова и настоящие укротители эфира, поэт Дмитрий Ленский и его муза Алиса Вокс в еженедельной программе «Шоу дня» по будням с 12 до 16 часов.
2: Не пропустите, все трюки выполнены исключительно профессионалами без дублеров и страховки.
0: Наше. В самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка, наше радио всегда с тобой, всегда рядом. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Москве 925 04 44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
3: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
6: 6+. Шедевры русской классики от Inverna Orchestra. Русский танец. Петр Ильич Чайковский. При участии Виктора Смольского и Антона Давидянца. Слушайте на всех музыкальных площадках.
7: Без возрастных ограничений.
8: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
9: От Вернер?
8: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
9: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
8: Чижик. 100% гарантия качества.
10: Чижик.
11: Подробности на сайте чижик.клаб.
12: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

хочу, чтоб ты и я, и мы с тобою, пролетая, разгрызая сердца друг друга, залепили кровью небо голубое.

тихо, хочешь, эта жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен, ты мне дорогое. Ну, а я тебе никто,

зачем, зачем? Зачем ты, дядя, такой серьезный? Мне не утешить.

0: Наша реклама. 30 мая. Впервые в России. Шоу невероятного масштаба. «Рок-1000». Тысяча музыкантов на одной сцене исполнят всемирно известные хиты в сопровождении симфонического оркестра и шоу-барабанщиков «Васильев Грув». Такого вы еще не видели и не слышали. 30 мая. ЦСКА-арена. Билеты на rock1000.ru. «Рок-1000». Москва. Внутригородская территория, муниципальный округ Некрасовка. Проспект Защитников Москвы, дом 14, квартира 241. ОГРН 120-77-3046-168-6+.
1: «Поймай момент». Весь май в салоне «Дядьково дизайн» авторские коллекции мебели со скидкой до 75%. Создайте свой интерьер с мебелью «Дядьково». Ждем в гости. «Дядьково».
2: Зажигательный, танцевальный, ночной дискоклуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 30 апреля по 2 мая каждую ночь на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб «Караоке Веранда» «Ленинград».
3: Ленинградский проспект, 24А, категория 18+.
4: Не любите утро? Да вы просто не умеете его готовить.
5: Рецепт нашего радио. Записывайте.
6: Берем ярких, харизматичных ведущих, настаиваем на качественной музыке, добавляем острые сюжеты, пикантные новости, щепотку искрометного юмора, даем немного настояться и...
4: Чувствуете, как поднимается настроение?
5: Ваше утро готово.
7: Готовые рецепты отличного настроения в утреннем шоу «Подъемники». По будням с 7 до 11 на нашем радио.
6: Угощайтесь.
8: Каждый вторник нарезаем тяжелые треки. Жесткий диск Алексея Петровского. Программа о современной альтернативной рок-музыке. Ночная шок-терапия с запалом на всю неделю.
9: Редкая дичь. Короче, все как мы любим.
8: По вторникам с 23 часов на нашем радио. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Москве 925 04 44.
1: Наше радио.

Небо звездное, метель августа. На дороге машинка не телится, возят засуху, а мне радостно. Знаю точно, погода изменится. Я смотрю наверх, там, где мы живем, так все тихо, сухо, да правильно. Я же с тех, кому нет победы днем. Я как степь дышу сном неправедным. Я по засухе, ведро полное, между фар, лесой, живьем пламени. Я так мал, а вокруг все огромное. И плевать, что ни ружья, да ни знамени. Небо звездное, сердце августа. Оглянись, расцветает пророчество. Тело степь мое, одиночество. Смерти нет.

Небо звездное, руки августа. На дороге машин метелица. Что пожнем, когда пыль рассеется? Степь красна, как чернила Фауста. Ночь светла, как круги от времени. Что забросил я в смерть уставшую? Все дороги растут из семени, не дошедшей.

0: наша реклама.
1: 23 мая. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. Наши в городе. В честь 25-летия нашего радио в Санкт-Петербурге. В честь 45-летия Ленинградского рок-клуба. Все легенды нашей музыки на одной сцене. Участники фестиваля. Алиса, Вячеслав Бутусов и Орден Славы. Симфокино. Авиа. Пикник. Не пропусти. Главное музыкальное событие весны. Все наши будут там. Билеты на сайте evofond.ru. ФРК «Ева». Санкт-Петербург. ОГРН 1207-8501-16+.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
4: Квартиру сниму на Суточно.ру.
5: Квартиру сниму на Суточно.ру.
6: Квартиру сниму на Суточно.ру.
7: Квартиру сниму на Суточно.ру.
8: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
9: Бабаюпик. Красиво придумали.
8: Кузя. Путь к успеху. Завтра в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. 334 украинских беспилотника уничтожили средства противовоздушной обороны минувшей ночью. Дроны перехватывали над 16 регионами России, передает Минобороны. После атаки в Подмосковье погиб 77-летний мужчина, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Также обломки беспилотника попали в многоквартирный дом в Смоленской области. По данным главы региона Василия Анохина, пострадали два взрослых и ребенок. Массированную атаку дронов отразили ночью в Ленинградской области. Число сбитых летательных аппаратов превысило 60. Из-за атаки произошло возгорание в Приморске, его последствия ликвидированы. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Мир движется к крупнейшему энергетическому кризису в истории, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его словам, к этому приведет рекордный рост цен на нефть, связанный с конфликтом на Ближнем Востоке и напряженностью вокруг судоходства в районе Ормузского пролива. Ранее Дмитриев предрекал наступление энергетического коллапса в Великобритании и Евросоюзе уже в мае. Он раскритиковал попытки европейских властей справиться с кризисом, сравнив их с каратистом, который нокаутирует самого себя. Крупный пожар вспыхнул на складе в подмосковной Кашире. Загорелась кровля здания, затем из-за высокой горючей нагрузки огонь распространился на два пристроенных склада. По данным МЧС, пламя удалось локализовать на площади около 7,5 тысяч квадратных метров. Пожарные ликвидировали открытое горение, тушение продолжается. К работе привлечены 63 человека и 20 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Информация о пострадавших не поступала. Все государственные вузы России перешли на цифровые студенческие билеты, об этом сообщил замглавы Минобрнауки Андрей Мельчук. Теперь каждый университет обязан передавать сведения в государственную информационную систему. На текущий момент сформировано 5 миллионов студенческих билетов. При этом замминистра подчеркнул, что при желании обучающиеся могут оформить документы в бумажном виде. Однако он считает, что уже через 2-3 года студенты полностью откажутся от этой формы билета. Употребление недожаренного шашлыка может привести к острому пищевому отравлению. Сырое мясо содержит сальмонеллу, листерию и кишечную палочку, предупреждают медики. Если человек съел недожаренное мясо, ему следует наблюдать за своим состоянием в течение пару дней, советуют эксперты. При появлении неприятных симптомов рекомендуется пить больше жидкости – воды, овощных бульонов, травяных чаев. По ситуации стоит обратиться к врачу. Около 10 корейских бьюти-брендов могут выйти на рынок России до конца этого года, рассказали в Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла. Корейская страна ориентируется на онлайн-продажи, в стране будут открываться интернет-магазины. В офлайне закупки будут проводиться через партнеров в рамках торговых сетей или отдельными партиями или продуктами. Эксперты отмечают, что корейский сбыт в нашей стране увеличится из-за ситуации в Объединенных Арабских Эмиратах. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку подписаться.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Веранда ресторанов «Брассери Ламбик» – это больше, чем просто обед или ужин на свежем воздухе. Это ваш уютный уголок в городе. Внимательный сервис, продуманная обстановка и блюда фламандской и европейской кухни, которые хочется пробовать снова. Европейская и бельгийская кухня, напитки со всего мира, приятная музыка и атмосфера, в которой легко забыть о делах. Приходите всей компанией. Летние террасы «Брассери Ламбик» открыты каждый день в 15 локациях в центре Москвы. Резерв столов на lambik.ru. 18+.
0: Каждую пятницу с 7 вечера и по субботам с 12 дня самый честный хит-парад отечественной музыки. Голосуй за любимые песни. Слушай 13 лучших в итоговом выпуске. Энциклопедия нашего радио. Исполнитель Мумий-тролль. Имя
2: Илья Лагутенко.
0: Легенда.
3: Рождение произошло у меня в квартире на 4-м этаже. Мое личное было название «Шок». Я была такая, типа, зашокируем всех и скажем «Шок». Что-то звучное хотелось такое, из двух слов. Поэтому «Мумий-тролль».
0: Заходи на наши.ру в раздел «Подкасты», программы, интервью, радиопрезентации. В любом месте, в удобное время. Подкасты на наши.ру. Наши. От создателей подкаста «Историс», программ «Летопись» и «Чартова дюжина». Авторский проект Андрея Куренкова. Фонотека на нашем радио.
2: Каждую неделю максимально просто, интересно и познавательно о последних музыкальных новинках. Пополняем фонотеку.
0: Релизы отечественной инди и рок-сцены, достойные вашего внимания. Слушайте каждый четверг в 10 вечера в эфире нашего радио и в разделе «Подкасты» на наше.ру.
2: И, как говорил один мой давний знакомый, хорошей музыки должно быть много.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Москве 925 04 44.
1: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
2: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
3: А давай, только шашлык еще возьмем.
2: А где самый вкусный?
3: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
4: Подробности на сайте чижик.клаб.
5: Прошу, зачесть от меня добровольцем в ряды Красной Армии.
6: Дети есть?
7: Сын пропал без вести. Планирую сына найти, уверен, что живой.
8: Давай, отец, ты им нужнее.
9: За Родину!
10: Отец. В кино с 7 мая. 16+.
11: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
12: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион-РУС».
13: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
14: Бабаюпик. Красиво придумали.
13: Кузя. Путь к успеху. Завтра в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
15: Когда ты нашел своих, все меняется. И вот уже не одна кружка, а много. Не личная история, а целая песня. Не один день. А ночи напролет. Чувство, которое ни с чем не сравнить. Наше радио. Когда знаешь, что ты не один.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Зажигательный, танцевальный, ночной диско-клуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.

0: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
1: Карибия.рф.
2: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням с 7 до 11. Подъемники на нашем радио.
3: Седан или внедорожник?
4: Механика или автомат?
3: Право или леворукий?
4: Электрокар или гибрид? Столько вопросов и всего одна экспертная программа, чтобы в этом разобраться. Тест-драйв по-нашему с Андреем Ломановым. Еженедельно свежие обзоры, яркие новинки, сравнительные тесты и экспертные материалы по эксплуатации и обслуживанию вашего автомобиля. Каждую среду с 7 до 8 вечера наш путеводитель по миру автопрома.
5: Сварщики и стюардессы, художники и дальнобойщики, спортсмены и учителя. Что связывает этих людей? Непреодолимая тяга пощекотать себе нервы и получить титул «Умник дня». По будням отпетые напарники Игорь Седов и Андрей Ломанов заставят ваше серое вещество немного потрудиться. Разгадать загадки Пихтории, раскопать что-то новое и узнать, на что вы способны за 60 секунд. С 4 до 8 вечера в научно-популярном шоу «10 баллов» на нашем радио.
2: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Москве 925 04 44.
6: Наше радио.

0: Наша реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
1: Шедевры русской классики от Инверно Оркестра. Русский танец. Петр Ильич Чайковский. При участии Виктора Смольского и Антона Давидянца. Слушайте на всех музыкальных площадках.
2: Без возрастных ограничений.
3: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
4: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Минтруд расширил список профессий для прохождения альтернативной гражданской службы. В перечне заявлено 363 позиции, среди которых появились новые специальности. Травматолог, ортопед, невролог, офтальмолог, газосварщик, токарь, электрик и другие. Как пояснили в ведомстве, изменения потребовались в связи с появлением нового классификатора профессий. Многие из этих специальностей были в перечне и ранее, но в более общих формулировках, а теперь их разделили. При этом число врачебных направлений выросло более чем втрое. Кроме того, увеличилось число организаций, где можно пройти альтернативную гражданскую службу. Сразу два массовых пожара произошли в российских регионах. В селе Новоильинка Томской области сгорели 16 домов, 5 из них были нежилыми. Из-за сильного ветра и плотной застройки пламя быстро распространилось. Площадь возгорания составила 2500 квадратных метров. В пик пожара на месте работали 39 человек и 10 единиц техники. Данных о пострадавших нет. По факту возгорания Следственный комитет проводит проверку. Также огонь уничтожил 14 двухквартирных домов в селе Кучерово в Красноярском крае. В них проживали 38 человек. Причиной пожара стало неосторожное обращение с печным отоплением. Пострадавших нет. Следователи возбудили уголовное дело. В систему обязательного медицинского страхования могут включить послеродовую реабилитацию женщин. С такой инициативой выступил глава Думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов. Парламентарий отметил, что родившим россиянкам необходимо дать возможность отдыха, восстановления здоровья и исправления возможных косметических дефектов. По его мнению, эти меры будут эффективнее назначения женщинам антидепрессантов. Мошенники начали обманывать россиян, изображая похищение детей и требуя выкуп, рассказали в Национальном центре помощи. Аферисты устанавливают связь с несовершеннолетними, затем под различными предлогами вынуждают их покинуть дом и не выходить на связь со взрослыми, не отвечать на звонки. Также они сами или через посредников вызывают для несовершеннолетних такси. В это время мошенники связываются с родителями, запугивают их сообщениями о похищении ребенка и требуют выкуп. Отмечается, что злоумышленники, как правило, находят жертв в онлайн-играх. Самый выгодный месяц для отпуска во втором полугодии – это июль. Эксперты отмечают, что при планировании отдыха стоит ориентироваться на месяцы с наибольшим числом рабочих дней. Это помогает минимизировать финансовые издержки, так как отпускные в таком случае перекрывают потери зарплаты. В июле будет 23 рабочих дня – это оптимальный период для летнего отпуска. А вот в августе только 21 рабочий день, что делает его менее привлекательным с экономической точки зрения. Не рекомендуется брать отпуск в ноябре, так как это самый короткий рабочий месяц – всего 20 дней. При этом отмечается, что учитывать необходимо больничные командировки в расчетном периоде, так как их наличие меняет формулу расчета. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься даже в Макс. Мария Овчарева. Всего доброго.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама. Группа «Кино» снова в Лужниках. 21 июня будет невероятный концерт. Юрий Каспарян, Александр Титов, Игорь Тихомиров и настоящий голос Виктора Цоя напомнят всем, почему кино – самая важная русскоязычная группа. 21 июня. Кино в Лужниках. Билеты уже в продаже. 12+. Поймай момент. Весь май в салоне «Дядьково дизайн» авторские коллекции мебели со скидкой до 75%. Создайте свой интерьер с мебелью «Дядьково». Ждем в гости. «Дядьково».
1: Веранда ресторанов «Брассери Ламбик». Это больше, чем просто обед или ужин на свежем воздухе. Это ваш уютный уголок в городе. Внимательный сервис, продуманная обстановка и блюда фламандской и европейской кухни, которые хочется пробовать снова. Европейская и бельгийская кухня. Напитки со всего мира. Приятная музыка и атмосфера, в которой легко забыть о делах. Приходите всей компанией. Летние террасы «Брассери Ламбик» открыты каждый день в 15 локациях в центре Москвы. Резерв столов на lambik.ru. 18+.
2: Наше. Когда наступает поздний вечер, и ведущие нашего радио видят третий сон, в эфире начинает твориться.
3: Черт знает что!
2: Максимальное уплотнение звука для любителей потяжелее. 60 минут тотального рока, драйва и хардкора.
4: Авторская программа Алексея Петровского.
2: Жесткий диск.
4: Все об экстремальных видах субкультуры.
5: Эти люди куют музыку.
2: Не проспи, по вторникам за час до полуночи
4: на нашем радио.
2: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Москве 925 04 44.
6: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
4: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
5: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
6: «Лобаль» — современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лобаль» — оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
7: Ба-ба-ба-ба-ба-ба.
0: Группа «Йорк Шоу» выпустила новую песню «Мечта». И да, именно песню, с характером, с живым угаром, с тем самым фирменным ощущением, будто советская эстрада внезапно зашла на рок-н-ролльную вечеринку и решила остаться до утра. Йоп-шоу «Мечта». Слушайте на всех платформах.
8: Информационная продукция 18+.
9: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер. Всегда готовы к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jeku.ru.
10: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

Наша реклама. 30 мая. Впервые в России. Шоу невероятного масштаба. «Рок-1000». 1000 музыкантов на одной сцене исполнят всемирно известные хиты в сопровождении симфонического оркестра и шоу-барабанщиков «Васильев Грув». Такого вы еще не видели и не слышали. 30 мая. ЦСКА-арена. Билеты на rock1000.ru. О, «Рок-1000». Москва. Внутригородская территория, муниципальный округ Некрасовка. Проспект Защитников Москвы, дом 14, квартира 241. ОГРН 120 77 300 46 168 6+.

0: для всей семьи, не покидая города.
1: Caribia.rf.
2: Зажигательный, танцевальный, ночной дискоклуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 30 апреля по 2 мая каждую ночь на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб «Караоке Веранда» «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А, категория 18+.
3: Многоуважаемая публика, разрешите представить шоу, которое ежедневно становится ареной искрометных шуток, неожиданных поворотов и умопомрачительных историй. Вас ждут захватывающие рубрики и зажигательные конкурсы. Никакой магии. Чистое искусство создателей, талант исполнителей и ловкость рук наших ведущих. Встречайте! Виртуозы слова и настоящие укротители эфира. Поэт Дмитрий Ленский и его муза Алиса Вокс. В еженедельной программе «Шоу дня». По будням с 12 до 16 часов.
4: Не пропустите, все трюки выполнены исключительно профессионалами без дублеров и страховки.
5: В самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка, наше радио всегда с тобой, всегда рядом. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.
6: Ослепший старый маг ночью по лесу бродил.

0: И нажраться он всегда любил. Утро крестьянам помогло, солнце трупы за полчаса сожгло. Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул: «Хай!»
1: Наше радио — это навсегда.
2: В темном зале все танцуют, и моя подруга в такт извергает дозу пота в дискотечный смрад. Я стою в крутом раздумье среди потных и мокрых рыл.

ветвях качается, солнце валяется в луже, что-то уже случается, видимо, нам это нужно. В общем-то, все возможно. И облака, и дождик, домик и садик детей, и большой внедорожник —

0: Наша реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
4: Прошу, зачислить меня добровольцем в ряды Красной Армии.
5: Дети есть?
6: Сын пропал без вести. Планирую сына найти, уверен, что живой.
7: Давай, отец, ты им нужнее.
8: За Родину!
9: Отец в кино с 7 мая.
10: 16+.
11: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
13: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
14: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Владимир Путин проведет двусторонние встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и президентом Беларуси Александром Лукашенко во время их визитов в Москву 9 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что у главы государства будет напряженный рабочий день. Помимо контактов с зарубежными лидерами, запланировано выступление на параде в честь Дня Победы. Кроме того, российский лидер поздравит президентский полк с 90-летием. Австрия заморозила большинство контактов с Россией, заявил генконсул в Зальцбурге Дмитрий Черкашин. Он отметил, что большая часть традиционных механизмов взаимодействия на данный момент фактически приостановлена. Это осложняет дипломатическую работу. Однако он добавил, что между сторонами сохраняется рабочий диалог. Он касается более прикладных вопросов, связанных с земельными и муниципальными администрациями, полицией и судебными органами. Пробы водопроводной воды и атмосферного воздуха в Туапсе соответствуют норме, сообщили в Роспотребнадзоре. При исследованиях учитывали наличие нефтепродуктов, продуктов горения, индекс токсичности и другие показатели. В ведомстве добавили, что ситуация с водоснабжением в городе находится под строгим контролем. Федеральная служба взяла образцы из-за нескольких пожаров, которые возникли на территории морского терминала и нефтеперерабатывающего завода города после атак украинских беспилотников. На фоне возгораний в море в районе города было зафиксировано нефтяное пятно. Также произошла утечка нефтепродуктов в реку Туапсе. В ходе ликвидации последствий чрезвычайной ситуации было собрано более 15 тысяч кубометров загрязненного мазутом грунта и водомазутной смеси. Показатели всех видов туризма в стране снизились на фоне ближневосточного конфликта, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Фиксируется замедление продаж среди россиян, причем это касается не только зарубежных туров, но и внутренних. По оценкам организации, если не будет дальнейших обострений, число турпоездок граждан по итогам года снизится минимум на 10%. Кроме того, ситуация влияет и на въездной туризм. Жители из стран Ближнего Востока массово отменили поездки в Россию после начала конфликта. Заявки на туры не возобновляются, несмотря на восстановление авиасообщения. По прогнозу экспертов, турпоток иностранцев в страну по итогам года может сократиться на 20%. Сборная России по синхронному плаванию заняла второе место в медальном зачете третьего этапа Кубка мира. В ходе соревнований спортсменки завоевали 3 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые награды. Они уступили только китайской команде, у которой в активе на 2 высшие награды больше. Замкнула тройку лидеров Великобритания. Этап Кубка мира проходил в китайском Сиане с 1 по 3 мая. Россиянки выступали на турнире с флагом и гимном. Эти соревнования стали для отечественных синхронисток первыми после решения Международной федерации плавания снять ограничения. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься. Даже в Макс.
0: Национальная служба новостей.

0: Наше радио.
1: Вырезал ракету из картона, строгим тоном произнес: вези меня в Сидней, Сидней, Сидней. Это где-то в Австралии. Я троечник, я слышал на Discovery про этот населенный пункт. Внутренние голоса меня не поправили, тоже не сильны в географии, но значит все правильно.

0: Наша реклама.
1: Веранда ресторанов «Брассери Ламбик». Это больше, чем просто обед или ужин на свежем воздухе. Это ваш уютный уголок в городе. Внимательный сервис, продуманная обстановка и блюда фламандской и европейской кухни, которые хочется пробовать снова. Европейская и бельгийская кухня. Напитки со всего мира. Приятная музыка и атмосфера, в которой легко забыть о делах. Приходите всей компанией. Летние террасы «Брассери Ламбик» открыты каждый день в 15 локациях в центре Москвы. Резерв столов на lambik.ru. 18+.

0: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
1: Карибия.рф.
2: Сварщики и стюардессы, художники и дальнобойщики, спортсмены и учителя. Что связывает этих людей? Непреодолимая тяга пощекотать себе нервы и получить титул «Умник дня». По будням отпетые напарники Игорь Седов и Андрей Ломанов заставят ваше серое вещество немного потрудиться. Разгадать загадки Пихтории, раскопать что-то новое и узнать, на что вы способны за 60 секунд. С 4 до 8 вечера в научно-популярном шоу «10 баллов» на нашем радио.
3: Энциклопедия нашего радио.
4: Исполнитель «Мумий-тролль».
5: Имя
6: Илья Лагутенко.
7: Легенда. Рождение произошло у меня в квартире на 4-м этаже. Мое личное было название «Шок». Где была такая, типа, зашокируем всех и скажем «Шок». Что-то звучное хотелось такое, из двух слов. Поэтому «Мумий-тролль».
3: Заходи на наши.ру в раздел «Подкасты», программы, интервью, радиопрезентации. В любом месте, в удобное время. Подкасты на наши.ру. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Москве 925 04 44.
8: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
3: От Вернер?
2: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
3: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
2: Чижик. 100% гарантия качества.
4: Чижик.
5: Подробности на сайте чижик.клаб.
6: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui Moly.
7: Шедевры русской классики от Inverna Orchestra. Русский танец. Петр Ильич Чайковский. При участии Виктора Смольского и Антона Давидянца. Слушайте на всех музыкальных площадках.
8: Без возрастных ограничений.
9: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
10: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
11: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
12: Бабаюпик. Красиво придумали.
11: Кузя. Путь к успеху. Завтра в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

Но на челе моем сомнения не тени. Зато уверенность в конце мы все стоим под звуки овощного танго, под крики гол, под запах полиуретана. И от привычки улыбаться беспрестанно крепчает кожа на лице.

Я охапками листья кидаю в костер, синим дымом подпираю бледный небо шатер. Они пеплом взлетают, прогорев до конца. Я рукою стираю хлопья сажи с лица. Как будто так уже было, это просто усталость. Безразличием камня в моем сердце осталось. Пламя шорохом смерти жжет сухую листву. Это

Сколько прожито лет, сколько прожито дней. Это кто как считает, для кого как важней. Что-то сделано мной или сделано что-то. И что для себя, ну а что для кого-то. Счастье в секундах, маленьких острых. Щедрое к детям и скупое для взрослых. Липкой почкой набухнет долгожданной весной, чтобы осень.

0: Наша реклама.
1: Зажигательный, танцевальный, ночной диско-клуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
2: Поймай момент. Весь май в салоне «Дядьково Дизайн» авторские коллекции мебели со скидкой до 75%. Создайте свой интерьер с мебелью «Дядьково». Ждем в гости. «Дядьково».
3: А я рыба, я рыба. Всей семьей обыскались в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
4: Аквапарк «Карибия». Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
5: Карибия.рф.
0: Слушайте «Фонотеку» и вы узнаете,
6: кто придумал слово «летчик», новая версия старого студента, как неправильно сушить одежду, кто грузил кэш мешками, как звучит русский рок под кобыз, какие каверы не записал Егор Летов и что подсказали щенкам карты Таро.
0: «Фонотека» — авторская программа Андрея Куренкова о новой музыке. Каждый четверг и субботу в 22:00 и в разделе «Подкасты» на наше.ру.
7: Я, Яна Лукьянова, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю честно и открыто освещать все полученные мною факты, новости, детали из жизни наших артистов, уважать их личные интересы, границы, право на конфиденциальность, подробно освещать темы и вопросы слушателей нашего радио, а также заботиться о престиже радиосообщества, предоставляя только проверенные данные. А теперь, ребята, за мной.
0: «За сценой». Слушай по будням, чтобы не пропустить самое интересное. В самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка, наше радио всегда с тобой, всегда рядом. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Москве 925 04 44. Наше радио.

0: наша реклама. Группа Йорп Шоу выпустила новую песню «Мечта». И да, именно песню, с характером, с живым угаром, с тем самым фирменным ощущением, будто советская эстрада внезапно зашла на рок-н-ролльную вечеринку и решила остаться до утра. Йорп-шоу «Мечта». Слушайте на всех платформах.
1: Информационная продукция 18+.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
4: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
5: Бабаюпик. Красиво придумали.
4: Кузя. Путь к успеху. Завтра в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
6: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Россия предпочла бы достижение целей по Украине через мирное соглашение, заявил Дмитрий Песков. Однако пресс-секретарь президента подчеркнул, что Киев не склонен к сделке, поэтому путь к переговорам будет вестись посредством проведения и завершения специальной военной операции. При этом он подчеркнул, что Владимир Путин и Дональд Трамп схожим образом оценивают действия украинских властей. Стороны озвучили это в ходе прошедшего телефонного разговора 29 апреля. Песков также считает, что у Вашингтона есть возможность указать Киеву на недопустимость его действий. Минфин ожидает возобновления роста российской экономики. По словам главы ведомства Антона Силуанова, прогноз по этому вопросу положительный. Он добавил, что министерство ожидает дополнительные поступления в бюджет страны за счет подорожания нефти. Силуанов заявил, что уровни поступлений и недопоступлений доходов за последние два месяца были одинаковые. Он оценил их в 200 миллиардов рублей. Активность клещей возрастает весной и в начале лета на фоне повышения температуры, предупредили в российском офисе Всемирной организации здравоохранения. Это повышает риск заболеваний, которые они переносят. Врач-инфекционист Владислав Жемчугов в беседе с Национальной службой новостей рассказал, что самые опасные вирусы, которые переносят клещи, это боррелиоз и энцефалит.
2: Этого клеща надо аккуратненько вынуть. Главное, не давить их пальцами, чтобы туда не впрыснулась слюна с вирусами. И отнести в Центр санэпиднадзора, Центр гигиены и эпидемиологии. Но в Москве есть институт вирусологии, там тоже напрямую. В общем, там есть лаборатории, чтобы понять, кто из вирусов находится в этом клеще. Это самое главное, потому что от этого будет зависеть, надо или нет лечиться и чем лечиться.
1: Медик добавил, что клещи начинают активироваться, когда на улице устанавливается стабильная температура свыше 10 градусов тепла. Систему интуитивного обучения для роботов-манипуляторов разрабатывают инженеры Московского авиационного института. С ее помощью обучать устройство новым задачам сможет даже человек без специальных навыков. Сейчас на большинстве производств внедрение таких технологий требует сложной и дорогой настройки, что мешает их массовому распространению. Цель разработки в том, чтобы сделать роботизированные технологии более доступными как для небольших предприятий, так и для бытового использования. Новый рекорд России по марафонскому бегу установил Владимир Никитин. Он стал победителем чемпионата России по марафону в Казани с результатом 2 часа 8 минут 9 секунд. Прежний рекорд продержался всего неделю. В прошлое воскресенье его установил бегун Дмитрий Неделин на марафоне в Дюссельдорфе. Результат Никитина стал первым в истории рекордом России в этой дисциплине, зафиксированным на трассе внутри страны. Атлету также принадлежат национальные рекорды в беге на 10 километров и в полумарафоне. Он также стал первым россиянином, который преодолел полумарафонскую дистанцию менее чем за час. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама. Группа «Кино» снова в Лужниках. 21 июня будет невероятный концерт. Юрий Каспарян, Александр Титов, Игорь Тихомиров и настоящий голос Виктора Цоя напомнят всем, почему кино – самая важная русскоязычная группа.
1: Попробуй здесь вместе со мной.
0: 21 июня. Кино в Лужниках. Билеты уже в продаже. 12+.
2: Веранда ресторанов «Брассери Ламбик». Это больше, чем просто обед или ужин на свежем воздухе. Это ваш уютный уголок в городе. Внимательный сервис, продуманная обстановка и блюда фламандской и европейской кухни, которые хочется пробовать снова. Европейская и бельгийская кухня. Напитки со всего мира. Приятная музыка и атмосфера, в которой легко забыть о делах. Приходите всей компанией. Летние террасы «Брассери Ламбик» открыты каждый день в 15 локациях в центре Москвы. Резерв столов на lambik.ru. 18+.

0: всей семьи, не покидая города.
1: Caribia.rf.
2: Не любите утро? Да вы просто не умеете его готовить.
3: Рецепт нашего радио. Записывайте.
1: Берем ярких, харизматичных ведущих, настаиваем на качественной музыке, добавляем острые сюжеты, пикантные новости, щепотку искрометного юмора, даем немного настояться и...
2: Чувствуете, как поднимается настроение?
3: Ваше утро готово.
4: Готовые рецепты отличного настроения в утреннем шоу «Подъемники». По будням с 7 до 11 на нашем радио.
1: Угощайтесь.
4: Хочешь знать больше? Заходи на наши.ру в раздел «Подкасты». Выбирай и слушай. Программы, интервью, радиопрезентации. В любом месте, в удобное время. Подкасты на наши.ру. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Москве 925 04 44.
5: Наше радио.

0: автопробегом по России.
1: На АЗС «Газпромнефть» можно заправить автомобиль улучшенным топливом G-Drive, заправиться любимой едой и ароматным кофе и получить за это бонусы на карту лояльности «Нам по пути». Путешествуйте по России с комфортом, не забывая о выгоде. С АЗС «Газпромнефть».
2: Друзья, привет! В эфире рубрика «Автопробегом по России». С вами Игорь Седов.
3: И Андрей Ломанов.
2: В этом выпуске мы продолжаем рассказывать о своих впечатлениях от автомобильных путешествий по России вместе с сетью АЗС «Газпромнефть». Вспоминаем свои поездки и надеемся, что вы сможете взять из них что-то полезное для своих маршрутов.
3: Итак, поехали!
2: Сегодня расскажем о поездке в Ивановскую область. Мы с напарником как-то выбрались туда на машине. Маршрут, казалось бы, спокойный, но по факту оказался очень насыщенным.
3: Начали мы с Плёса. И это такой маленький и очень уютный городок на Волге. С холмами, старой застройкой и очень особенной атмосферой. Там не нужно никуда спешить. Просто гуляешь по набережной, поднимаешься на Соборную гору, смотришь на реку.
2: Да и сразу понятно, почему это место так любил Левитан. Эти виды, они прямо живописные в буквальном смысле. Мы тоже шли, останавливались каждые несколько минут, просто посмотреть и жалели, что не умеем рисовать, а приходится просто делать фото этих красот.
3: Потом поехали в Шую. Дорога спокойная, без сюрпризов, едешь и отдыхаешь. А в самой Шуе первым делом обратили внимание на колокольню Воскресенского собора. Она одна из самых высоких в России. Видно ее почти из любой точки города.
2: А дальше направились уже в сам город невест, в Иваново. Заехали в музей Ивановского ситца. Это очень крутое место, где можно понять, почему Иваново вообще называют текстильной столицей. Там и старые образцы тканей, и история производства. Действительно интересно, как этот город развивался вокруг этой индустрии.
3: И это не какой-то скучный музей. Все довольно наглядно и понятно. Смотришь на узоры, и вдруг узнаешь что-то из детства.
2: А потом поехали в музей советского автопрома. Для нас интерес к нему профессиональный, но думаю, что он будет интересен многим. Там собраны автомобили разных лет, включая очень редкие модели, которых уже не увидишь на дорогах. Реально впечатляет.
3: Да, потому что это уже не просто техника, а такой символ времени. Смотришь и вспоминаешь, что видел такое в старых фильмах, а там их можно разглядеть со всех сторон. Правда, очень интересно.
2: В целом, маршрут получился очень разнообразный. Природа, небольшие города, история, музей. И, в принципе, все рядом, без длинных переездов.
3: И что важно для автопутешествия, дороги в регионе в целом нормальные. Заправки встречаются регулярно. Мы, как обычно, заезжали на «Газпромнефть». Топливо там проверенное, есть обычный бензин и дизель по ГОСТу, а есть фирменный G-Drive для дополнительной защиты двигателя. К тому же за каждый литр там капают бонусы на карту «Нам по пути».
2: А еще ни я, ни напарник просто жить не можем без кофе. А на заправках «Газпромнефть» он всегда одинаково вкусный. В каком уголке России мы бы его не попробовали?
3: В общем, Ивановская область — это отличный вариант. Во многом, я считаю, недооцененный.
2: Согласен с тобой, напарник. И, друзья, на сегодня все. Завтра расскажем о поездке на Алтай. До встречи.
1: Путешествуйте по России с комфортом, не забывая о выгоде. Проверенное топливо, любимая еда и ароматный кофе. Присоединяйтесь к программе лояльности «Нам по пути» и получайте бонусы за каждую покупку на АЗС «Газпромнефть». Спонсор программы ПАО «Газпромнефть».
0: Автопробегом по России. Да.

0: Наша реклама.
1: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
2: А давай, только шашлык еще возьмем.
1: А где самый вкусный?
2: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – стопроцентная гарантия качества.
3: Чижик.
4: Подробности на сайте чижик.клаб.
5: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
6: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
7: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
8: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
9: 6+. Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
10: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
11: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
12: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
13: Бабаюпик. Красиво придумали.
12: Кузя. Путь к успеху. Завтра в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
14: Наше радио.

0: все.
1: Программа реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: В эфире программа «Наше все», рубрика «Нескучные поэты». В эфире Ольга Ершова.
3: И Дмитрий Ленский. Мы сами себя представили в какой-то веке, Ольга. Здравствуйте, друзья, здравствуйте.
2: И сейчас и радиослушатели нас представили. Ну, им же надо как-то нас представлять.
3: На сайте наши.ру там висят наши портреты. В принципе, их можно посмотреть. Ольга, скажите, вы с детства были довольны своей внешностью или нет?
2: Вы знаете, в детстве, слава богу, я о ней вообще не думала. То есть последнее, о чем я думала, это о своей внешности.
3: Да сейчас как бы можно и не начинать,
2: Нет, я честно, я скучаю по этому времени, когда я вообще не думала, как я выгляжу. Когда это мне было неважно.
3: А в какой момент вот из нашего детства, когда можно бегать там, не знаю, ну, с рваным карманом, когда ты весь там заляпанный грязью, ты весь в шелковице, ты ее ела, она вся у тебя весь. Лицо, футболка, майка.
2: Я помню, кстати, момент из своего детства, когда я впервые об этом задумалась, когда мне стали говорить обо моей внешности. То есть, когда я уже увидела обратную связь.
3: Ага.
2: Услышала, да, ее? Вот. И, ты знаешь, я не могу сейчас не процитировать. Ты вспомнил, поскольку у нас все-таки поэтическая, полупоэтическая программа. Ты помнишь стихотворение Заболоцкого «Некрасивая девочка»?
3: Нет, не помню.
2: «Среди других играющих детей она напоминает лягушонка. Запахнута в трусы худая рубашонка, колечки рыжеватые кудрей, рассыпанный рот длинен, зубки кривы, черты лица остры и некрасивы. Двум мальчуганам, сверстникам ее, отцы купили по велосипеду. Сегодня мальчики, не торопясь к обеду, гуляют по двору, забывши про нее. Она ж за ними бегает по следу. Чужая радость, так же, как своя, томит ее, и вон из сердца рвется, и девочка ликует и смеется, охваченная тайной бытия. И не хочу я думать, наблюдая, что будет день, когда она, рыдая, заметит с ужасом, что посреди подруг она всего лишь бедная дурнушка. Мне верить хочется, что сердце не игрушка, разбить его едва ли можно вдруг. Простите, что так долго. Мне верить хочется, что чистый этот пламень, который в глубине ее горит, всю боль свой один переболит и перетопит самый тяжкий камень. И если это так, то что есть красота и почему ее обожествляют люди, сосуд она, в котором пустота, или огонь, мерцающий в сосуде. Простите, что так длинно, но это...
3: Да, прекрасное стихотворение Заболоцкого. Почему же он так ее не любил-то? Мне вот хочется спросить.
2: Нет, так он же...
3: Я понимаю.
2: Он же как раз говорит об этом, что она пока еще не понимает, да, как она выглядит. И мне кажется, что мы начинаем это понимать, наверное, тогда, когда нам говорят об этом. Либо нам говорят, какая ты красивая, либо нам говорят, вот что-то у тебя какой-то, что-то с ушами.
3: Что у тебя с ушами?
2: И так далее.
3: Ага.
2: Вот, поэтому это такой момент, мне кажется, уже ответной реакции на оценку окружающими нашей внешности.
3: Друзья, если вы еще не поняли, то мы хотим сегодня поговорить на тему детства, а не на тему красота. Но все же детство. И именно оттуда растут и ноги, и все остальное, да, и наши и успехи,
2: и
3: неудачи. Да. Итак, Ольга Ершова, Дмитрий Ленский, сегодня разговариваем о детстве в программе «Наше все».
4: Наше радио.

0: Наша реклама. 30 мая. Впервые в России. Шоу невероятного масштаба. «Рок-1000». Тысяча музыкантов на одной сцене исполнят всемирно известные хиты в сопровождении симфонического оркестра и шоу-барабанщиков «Васильев Грув». Такого вы еще не видели и не слышали. 30 мая. ЦСКА-арена. Билеты на rock1000.ru. ООО «Рок-1000». Москва. Внутригородская территория, муниципальный округ Некрасовка. Проспект Защитников Москвы, дом 14, квартира 241. ОГА 120-77-3046-168-6+.
1: «Поймай момент». Весь май в салоне «Дядьково дизайн» авторские коллекции мебели со скидкой до 75%. Создайте свой интерьер с мебелью «Дядьково». Ждем в гости. «Дядьково».
2: Зажигательный, танцевальный, ночной дискоклуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 30 апреля по 2 мая каждую ночь на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб «Караоке Веранда» «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А, категория 18+.
3: Каждый вторник нарезаем тяжелые треки. Жесткий диск Алексея Петровского. Программа о современной альтернативной рок-музыке. Ночная шок-терапия с запалом на всю неделю.
4: Редкая дичь. Короче, все как мы любим.
3: По вторникам с 23 часов на нашем радио.
5: Я, Яна Лукьянова, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю честно и открыто освещать все полученные мною факты, новости, детали из жизни наших артистов, уважать их личные интересы, границы, право на конфиденциальность, подробно освещать темы и вопросы слушателей нашего радио, а также заботиться о престиже радиосообщества, предоставляя только проверенные данные. А теперь, ребята, за мной.
3: «За сценой». Слушай по будням, чтобы не пропустить самое интересное. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Москве 925 04 44. Наше радио.

0: все.
1: Итак, друзья, сегодня Ольга Ершова. Здравствуйте, Ольга, еще раз.
2: Здравствуйте, Дима.
1: Рукой помашите нашим слушателям. Вот, будьте остальным. Оля, помашим ручкой слушателями. И здесь же Дмитрий Ленский. А мы вспоминаем детство.
2: Давай вспомним, что было в детстве особенного. Вот у нас же было детство без интернета.
1: У вас уже тоже оно было?
2: У меня было без интернета детство.
1: У нас было с общим стаканом из киосков, из вот такого автомата газ-воды.
2: Обалдеть.
1: Общий стакан, и никто ничем не болел, все было нормально,
2: да,
1: в порядке.
2: Его мыли в такой...
1: Такая штучка такая, нажимаешь, да, мы не знаем этого слова.
2: Ну, я поняла. Я очень хорошо помню, знаешь, такие вещи, которые сейчас поменялись в корне, да, сейчас вообще новая этика, новая культура общения. Как мы ходили в гости без приглашения, допустим.
1: Ну, просто приходишь, звонишь.
2: Ты просто
1: приходишь.
2: Здрасте,
1: тетя Люд, Вовка дома.
2: Нет, Вовка дома — это так его позвать. А вообще ты в гости, вот решил, что ты сейчас пойдешь в гости, тебя там накормят, ты уверен. В этом причем. Ты уверен, что тебе будут рады. Неважно, чем там сейчас люди заняты, неважно, что они делают, да? Ты просто приходишь, а что у тебя такого не было?
1: А это хотя бы знакомые люди были? Потому что я сейчас так слушаю, но
2: все
1: нас как-то
2: друзья...
1: в гости звали как-то
2: нет,
1: обычно.
2: Нет, мы ко всем... Ну, может быть, потому что я из Одессы, еще...
1: А у вас вот эти вот дворики, которые с террасами и со всем прочим?
2: Ну, дворики. Я не совсем из такого дворика, но, тем не менее, мы ходили все друзья друг к другу без приглашения абсолютно в любой момент дня. Вот, и когда я приезжала к бабушке с дедушкой в Бендеры, там было абсолютно то же самое. Вот, и вот эта вот культура, она настолько радикально поменялась, что даже сейчас сложно представить, да, что можно прийти к кому-то и быть уверенным, что тебе там будут рады. Вот этот момент.
1: Ведь мы же не можем на 100%, я сейчас просто так, знаешь, так ложку дегтя ваше детское воспоминание пну, вот, мы же не можем быть уверены на 100%, что у нас, ну, что нам были рады, ведь просто мы были воспитанными интеллигентными советскими людьми. Если гость пришел на порог, то его нужно принять. И даже если ты живешь очень бедненько, а все тогда как бы жили не особо богато, то стол всегда накрывался, понимаешь? И это всегда было вот это вот хлебосолье, которое было в нашем детстве. Вот. Но ведь давай честно, ведь нам же детям много было не надо поесть. Нам, ну, кусок хлеба с маслом помазали сливочным,
2: мы
1: сахарным,
2: все время
1: песком
2: рвались
1: посыпали.
2: Во двор,
1: да.
2: Совсем не так, как сегодняшние дети, потому что они так в основном в гаджетах. И я помню, что было еще такое слово, оно не совсем корректное с точки зрения литературного языка. Мама сейчас загнала меня домой.
1: Конечно.
2: Загнала.
1: Конечно.
2: Именно загнала. Мы говорили, сейчас своя тебя загнала, все, меня загнали.
1: А вот эта фраза «водички вынеси попить».
2: Да.
1: Потому что как бы до колонки бежать далеко. Или там «мяч сбрось». Ну ладно, не можешь, мамка наказала, мяч сбрось.
2: Вспомнился одесский анекдот. Там, где мама кричит своему сыночку: «Миша, Миша, иди домой!» Он говорит: «Мама, что, я устал? Нет, ты хочешь кушать?»
1: А вот. Так, друзья, детство вспоминаем. Давайте быстро сейчас закрываем глаза. Мы сейчас музыку ставим. Вот после вернемся с Ольгой и будем дальше обсуждать детство. Что, как, чему, почему. А нам на самом деле даже интересно, есть что обсудить, поскольку мальчики, девочки. Мы сейчас будем выяснять и секретики, и все остальное. Итак, друзья, оставайтесь с нами.
3: Наше радио.

0: все. Итак, друзья, детство вспоминаем. Ольга, я буду сейчас задавать несколько вопросов. Поскольку я вырос... Ну, естественно, мальчики, девочки, мы же все были по-разному. Скажите, пожалуйста, зачем вы закапывали в землю секретики? Что это? Кто вам вообще рассказал, что это нужно делать?
1: Господи, это прекрасно. Это такая вообще какая-то особое удовольствие. Но ты знаешь, была еще такая более интересная игра.
0: Секретики, скажи мне. Потому что вы это делали как-то намеренно, прячась от нас, пацанов, но так, чтобы мы
1: честно,
0: вас могли
1: я,
0: видеть.
1: Я не делала секретики. Ой. Я знаю, что их делали, да, может быть, это чуть-чуть пораньше было. Мы играли в такую игру, мы закапывали вроде того, как бумажечки какие-то, да, в этой бумажечке там был какой-то вопрос-загадка. Потом, если мы угадали, мы находили следующую бумажечку, там она где-то, допустим, на дереве была, следующую там еще и так далее. Это очень интересный такой квест. Этот был наш первый квест. Мы еще тогда такого слова не знали.
0: Ну, да.
1: Вот. Но, ты знаешь, для меня детство — это в первую очередь вот даже не такие воспоминания, а вот это ощущение детства, когда, вот я себе сейчас скажу, когда все твое и все всегда. У меня есть об этом. Сейчас скажу.
0: Да, давай.
1: Ведь в детстве все твое и все всегда, все остальное, милый, ерунда. Мы, кажется, идем не той дорожкой. По жизни мы крадемся осторожно и радость не находим никогда. Ну, это такая одна строфа из длинного стихотворения. То есть вот это вот ощущение, оно, конечно, потеряно бесследно, потому что, во-первых, мы чувствуем время, как оно убегает, как оно...
0: Считай за коммуналку.
1: Вот, и так далее.
0: Так.
1: Все далеко не твое, и все далеко не всегда.
0: Да, и как чертовски подорожали огурцы. В нашем детстве они были бесплатными. И причем не всегда
1: все
0: твоими, и не всегда в магазине. Просто приходишь в огород к соседу.
1: Но все были к тебе так расположены, что ты достаточно было просто попросить, и любой тебе улыбался и так далее.
0: Я это к чему сейчас, дамы и господа? Я просто хотел, конечно, у Ольги спросить, нафига девчонки, которые... Ну, это было наше детство, но у нас уже есть разница в возрасте, и довольно приличная, Ольга старше. Вот, поэтому... Потому что мы всегда видели, как девчонки зарывали секретики. Они делали это тайно, но так, чтобы, знаешь, там, ну, там какой-то флажок был, что-то еще, и мы такие и мы тут же вскрывали это все, пацаны. Они на нас кричали, мы там ругались, ну, драк, конечно, не было, потом хихикали, потом бегали уже там дальше, пекли картошку. Вот, ну, вот я хотел, может быть, какая-то специальная штука, чтобы нас заманивать, понимаешь, пацанов? А нам же интересно.
1: А они эти секретики,
0: мы же в засаде лежали.
1: Для себя закапывали или для
0: я
1: вас?
0: Я думаю, для нас. Вот я хотел спросить, для кого вы их закапывали?
1: Я
0: а
1: не
0: вы
1: знаю,
0: вот, оказывается.
1: Я не закапывала.
0: Нет, а вы вот там, в квесты
1: там,
0: играли.
1: Там было написано, кого она любит или что. В чем секрет?
0: Там лежали игрушечки, цветочки, какие-то бусинки, какие-то
1: под
0: стекляшечки.
1: Под стеклышком, да?
0: Под стеклышком, да.
1: Я что-то такое видела.
0: И мы это разоряли, просто как бандиты налетали, как, ну, как там, в общем, разбойники.
1: А как вы в детстве проявляли к девочкам симпатию?
0: А это вот отдельная тема. Давайте сделаем следующий выход, потому что это будет... Можешь задать мне несколько вопросов?
1: Обязательно.
0: И я искренне отвечу, это была симпатия или просто потому, что мальчик-хулиган. Хорошо?
1: Хорошо.
2: Наше радио.

0: наша реклама.
1: Ваш маршрут может привести к выгоде. Раз за разом, приезжая на АЗС «Газпром нефть», вы найдете здесь топливо G-Drive, ароматный кофе и можете получить бонусы программы лояльности «Нам по пути». И чем чаще, тем выгоднее. Путешествуйте с АЗС «Газпром нефть».
2: Квартиру сниму на суточно.ру.
3: Квартиру сниму на суточно.ру.
4: Квартиру сниму на суточно.ру.
5: Квартиру сниму на суточно.ру.
6: Шедевры русской классики от Инверно Оркестра. Русский танец. Петр Ильич Чайковский. При участии Виктора Смольского и Антона Давидянца. Слушайте на всех музыкальных площадках.
7: Без возрастных ограничений.
8: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
9: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
10: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше все.
11: Так, Дмитрий, расскажите, пожалуйста, вот вы когда учились в школе, да, и вам нравилась какая-то девчонка из класса или из соседнего класса, как вы проявляли симпатию? Вы из задиристых или из тех, которые понесу портфель?
12: Значит, смотрите, одно дело, что ты делаешь за пределами школы для мальчика, особенно если тебя не видят друзья. Мы же стайные животные, вот детишки, особенно пацаны, мы же стайные животные. У нас там есть какой-то вожак и есть какие-то определенный кодекс, когда ты либо можешь сделать, либо да ты че, с девчонкой шел, и все, и потом те недели будут абсолютно.
11: Ты
12: не
11: рукопожатный.
12: Абсолютно. Ты просто проклятый. Каста неприкасаема. Вот. Но когда там, ну, это уже постарше. А так, когда ты еще маленький ребенок, когда еще гормоны вот только начинают просто брать и разрушать твою психику, ты еще этого не понимаешь, и это все связано с эндорфинами и со всем прочим. Ты видишь девчонку, и она тебе нравится, вот, а у тебя в руке портфель, то он почему-то странно бьет по ее спине. Или знаешь, когда вот девочка стоит, допустим, разговаривает с другой девочкой, и ты вот к ней подходишь сзади и своими коленями подбиваешь ей под коленную чашу. Ну так вот, тык, и она как бы садится тебе на руки. Ну, естественно, падает, и тут же убегаешь, тут же тебя гонят девчонки, тоже пытаются бить. Вот.
11: А еще такое было дурацкое: Саечка за испуг.
12: Это пацанячье чисто. У нас такого не было. У вас такого быть не должно.
11: У нас было.
12: У вас было?
11: Классик.
12: Вы очень росли в маргинальной школе, Ольга. Если у вас девчонки, ты говорил, Саечка за этот самый испуг.
11: Ну, молдаванка. Не девчонки, мальчики.
12: Мальчишки, да, конечно. У нас так это было. Конечно,
11: да,
12: конечно.
11: Ну, они же делали это нам, поэтому я помню.
12: Это значит, мы уже взрослели. Вот. И, честно говоря, дергать за косичку, я сейчас признаюсь, мы сейчас получим кучу плохих отзывов. Я до сих пор обожаю дергать за косички. Последний раз я это сделал в метро пару недель назад. Я не знаю, черт меня дернул. Девушка стояла, девушка взрослая девушка, не там дитё, а там лет 30. Вот. Она стоит, у нее косище прямо вот с мою руку шириной. И она стоит, она вот болтается, час пик, я ничего не смог делать, я просто взял ее и дернул. Вот.
11: Понятно.
12: И вышел. И двери закрылись. И только это меня спасло.
11: Сейчас вспоминается сова из Винни-Пуха. Знаешь, чей-то судорок. Нужно дернуть, и тогда...
12: Ой, отойвайся, да? Сова подвела хвост. Вот, кстати, насчет мультфильмов. Давай, раз уже мы коснулись мультфильмов. Кукольные или рисованные, скажи честно.
11: Рисованные.
12: Спасибо. Спасибо, потому что я думал, что сейчас мы закончим наш вот этот цикл программ.
11: И были, знаешь, такие запрещенные мультфильмы, которые мама очень ругалась там... В американские «Том и Джерри». Там
12: это же у вас было.
11: Она не любила очень, когда я смотрела. Но они были такие завлекательные.
12: Абсолютно. Просто рассказываю, как, в общем, в детстве проходил. Ну, я уже был как бы не ребенок, но мальчики, мы всегда инфантильнее, чем вы, поэтому нормально. Я брал литровую банку компота с черешней, своей закрытой, вот с огорода. Это был Дисней-клуб. Я вскрывал просто, выпивал компот и дальше сидел, ел и сплевывал косточки в чашку, понимаешь? Это вот час смотрел мультики. А в вашем детстве не было еще Катрусиного кинозала? Уже не было?
11: Нет, я такого не помню, но я помню, что вот для нас же мультики — это не как сейчас для детей. Они могут его остановить, сходить по своим делам. Мультик подождет. Нас никогда мультик не ждал.
12: Мы к нему шли.
11: Мы знали, что под мультик надо подогнать все свои дела.
12: Абсолютно.
11: Нужно успеть сходить в туалет пописить.
12: Да.
11: Это всегда перед мультиком почему-то возникает такой позыв. Вот. И мы ждали, и трепетно. То есть, потому что мультик, он вдвойне сильнее, когда он тебя не ждет. Понимаешь, когда он не ждет.
12: Как вы хорошую сейчас фразу сказали. Записывайте, школота. Мультик ценнее тогда, когда он тебя не ждет. Когда ты стремишься доделать уроки и все остальное. Слушайтесь мам. Будет мультик.
7: Наше радио.
13: Ты

0: и топай.
1: Наше все.
2: Итак, друзья, мы продолжаем обсуждать детство. У нас абсолютно две полярные позиции. Ну как, это же не позиции. Мальчик и девочка, тут как бы другого не может быть. Скажите, пожалуйста.
3: Это не позиции, это данность.
2: Данность. Расскажите, пожалуйста, Ольга, из данности. Правда ли, что вы, собираясь с девчонками на ночные посиделки, когда вы маленькие, вы там друг другу рисовали ногти, а дальше дрались подушками? Ну как это показывают в фильмах иногда.
3: Ты имеешь в виду подростки или какой возраст?
2: Ну, конечно, подростки. Детей мы прям совсем не рассматриваем. Они там просто что, они...
3: Нет.
2: Едят, писают, как вот
3: нет,
2: все.
3: Нет, я таким не занимаюсь. Не-не-не, ногти, нет. Мы строили халабуды.
2: Это мы строили халабуды, мальчики.
3: Мы тоже.
2: Мальчики
3: строят
2: халабуды.
3: Я тоже строила халабуды.
2: Так, и что вы делали в этой халабуде?
3: Ну, мы как будто свой маленький домик такой, знаешь.
2: Я знаю, что
3: на
2: это такое.
3: На бельевых веревках?
2: Давайте просто поясним. Это что-то вроде шалаша, да,
3: да
2: там вешается
3: да.
2: какая-нибудь простынь или какие-то ветки натаскивают. Ну, у нас были ветки. У нас были ветки, мы все это делали, у нас шалаши. Но у нас вообще степи бескрайние, поэтому вот какое дерево? Землянки?
3: Наверное, потому что это как бы имитация уже своего жилища. Ты всегда же, когда маленький, хочешь побыстрее вырасти.
2: Так.
3: Вот. И ты думаешь, а вот уже у меня свой дом. Вот я сам построил и так далее. Дедушка мой даже нам делал мебель для этих халабуд. На маленькие стульчики и так далее.
2: Еще есть такая игра резиночки, в которой мы тоже смотрели. Стоят
3: так.
2: Девчонки.
3: Мы обязательно играли в резиночки.
2: Я закончу. Между... Не перебивайте
3: так,
2: меня,
3: давайте,
2: Ольга.
3: Давайте.
2: Они нам уже нравятся. Девчонки уже симпатичны. И они стоят, и какую-то фигню с натянутой резинкой из трусов. Что это есть такое? Зачем? Что это за...
3: Это,
2: что такое?
3: Между прочим, очень сложная игра, которая даже не каждому спортсмену сейчас по плечу, потому что там... Ты видел, какую высоту мы уже выставляли?
2: Как, конечно,
3: как
2: видел.
3: Нужно было...
2: Мы же оторвать глаз
3: и
2: не могли.
3: Еще проделывать кульбиты вот эти ногами.
2: А вот. Там же как-то перекрестить ее надо.
3: Да,
2: там
3: да,
2: что-то
3: да,
2: намотать на ногу.
3: Перекрестить, намотать.
2: Кто вас этому учил? Кто вот этой вот магии?
3: Это
2: что это за руны?
3: Из поколения в поколение.
2: У нас из поколения в поколение передавалась легенда о красной рентгеновской пленке, на которую щелкаешь, и все там будут голенькими.
3: Но мы играли еще в классике.
2: В классике мы тоже играли.
3: А вы во что играли?
2: Так,
3: мальчики.
2: Мальчики, казаки-разбойники.
3: Так.
2: Всегда. Потом влезть в детский сад, прыгать с павильона в песочницу.
3: Угу.
2: А потом пустырь и заброшенное здание. Или стройки. А у нас в детстве было очень много строек, которые начинал еще Советский Союз, потом Советский Союз сказал «до свидания» и ушел. А стройки незаконченные остались. И вот там все это происходило. Ну и вечерами, конечно, костры. Конечно, костры. Могу сейчас вот пару строчек. «Сегодня пили рыбий жир за детство в целом. Ходили тайно на пустырь сжигать цистерны. Костер тушили, как тогда, в 80-х». Ну и так далее. Потому что мальчики же не могли звать девочек с собой на костер, поскольку мы тушим немножко по-другому. Не, в общем, так, как вы. Ой, пожар, пожар. А нормальное? Все дала мать природа.
3: Зато мы зажигаем другой костер в вас.
0: Наше радио.

0: закончилось? В какой момент? Но только если он не грустный. Если очень грустно, не надо.
1: Ой, господи, мне кажется, оно у меня и не закончилось.
0: Вот. Я это хотел услышать от вас, потому что, вот мне кажется, я вот еще до сих пор бегаю в шортиках коротких. Это очень странно выглядит. Худой чувак, седой, с большим носом, висящими щеками, прыгает по лужам в шортах. Благо, что хоть один, понимаешь, идет. Вот дайте мне еще палку. Вообще прекрасно было. Я бы пошел рубить крапиву.
1: Дим, а скажи, пожалуйста, а вот какие-то воспоминания кулинарные из детства?
0: Значит так, я расскажу. Однажды я... Ой, да, все, ой, ребят, вы в общем попали. Я решил, что нужно помочь родителям и приготовить ужин. Так как, мы же были абсолютно безнадзорные, там папа, мама работают, а ты дома. И у нас как-то так было принято, что каждый что-то готовил. Я нет, я еще маленький был. И тут ему надо сделать хорошо и приятное родителям. И вот я открыл холодильник, и там лежит, значит, пол куриной грудки в коже, и из нее торчит крыло вверх. Я что-то посмотрел и подумал, как лебедь. Ага. Видно, в голове 6-летнего ребенка, как лебедь. Я думаю, чтобы был лебедь, нужно же, наверное, что-то сделать вкуснее. И я залил это все майонезом. Очень, так, знаешь, таким густым слоем, что даже сейчас всем ппшникам будет плохо, так пусть вам будет плохо. Короче, я все это залил, радостно поставил на стол, вот, а я думаю, надо что-то еще там придумать, что-то там было там в качестве гарнира, ничего там не было, майонез там был сверху, такой густой такой, классный советский майонез. И приходят родители, говорю, мама, папа, я вам приготовил. Это я сейчас понимаю, сколько сил. И, может быть, скорее всего, эта курица была уже собаке или кому-то еще. Но как они, с каким восторгом они смотрели, что сын... И как они ели этого лебедя, это вот мой такой кулинарный опыт был. Да.
1: Понятно, но мой вопрос все-таки был о том, что вот нам до боли знакомо, но было именно в нашем детстве. А вот сейчас... не. Вот какая вкусная была вареная колбаса, согласись? Сейчас такой нет.
0: Фантастическая. Я нашел одну такую, я потом тебе по секрету скажу, где. Она такая же.
1: Мороженое с наклеечками.
0: Это ваше детство. Это ваше детство.
1: А у вас уже не было наклеечек?
0: А у нас самое вкусное, что было, это когда ты возвращаешься после песочного карьера, и ты целый день там плавал, у нас огромное такое озеро голубое было, фантастическое, просто кварцевый песок белый, и ты идешь целый, утром пришел, вечером идешь, голодный, худой, черного цвета, и на пути стоит хлебозавод. И ты стоишь такой, тетя, дайте хлеба! Она идет отсюда! Стоит такая, знаешь, она такая пыхлая, такая рыхлая женщина, такие вот эти груди у нее, все это прочее, такой вот халат у нее. Вот это тетя, дайте хлебушка! Она сжалится в конце концов, а запах от этого хлебозавода шел сумасшедший.
1: И пока идешь домой, отгрыз уже.
0: Какой отгрыз? Мы съедали, мы как воробьи в голодный год налетали на эту буханку хлеба, нас 10 человек пацанов, он еще горячий, пахнущий вот дрожжами и чем-то, и вода из колонки. Ледяная, просто ослепительно сладкая, это что-то, вот это вот, наверное, самое яркое воспоминание в детстве.
1: А для меня буханка хлеба, это воспоминание, когда я иду ее покупать, потом, пока дойду до дома, там у меня уже половины этой буханки нет, потому что я ее обгрызла.
0: Друзья, пожалуйста, почаще возвращайтесь в детство. Вы же знаете, да, что это можно сделать, просто закрыв глаза. Я где-то слышал такую историю, что даже и люди, которые от нас уходят, и вообще вот все, что с нами было, оно не исчезает, оно просто остается в прошлом. То есть оно продолжает там существовать. Так что где-то бегает маленькая Олька, грызет хлеб вот передними зубками, говорит, хрусь-хрусь-хрусь. Где-то я бегу после карьеры песочного, вот сбивать палкой крапиву. Поэтому будьте, пожалуйста, счастливы и любите в себе ребенка.
2: Наше радио.

0: летим отсюда, крошка. Заказывай любые ведра. Вот в никуда открыто окошко. Нам пора, нам пора.
1: Давай одевайся уже в темпе фокстрота. Пока не сломали стальные ворота. Прощаться не будем, глотни лучше виски. И улетим по-английски. Рано проснусь и покину постелья. А дыхание останется ровным. Уж если случится с нами веселье.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Два человека погибли в Белгородской области при атаке украинского беспилотника. ВСУ атаковали автомобиль в селе Нечаевка, в котором находилась супружеская пара и их взрослый сын, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Оба мужчины от полученных ранений скончались на месте. Женщина с баротравмой и минно-взрывной травмой была доставлена в больницу. Ранее днем также пострадали еще 6 мирных жителей в результате беспилотной атаки на Грайворон, а также Шебекинские и Белгородские округа. Страны ОПЕК+, предварительно договорились увеличить добычу нефти в следующем месяце. Решение принято, несмотря на выход Объединенных Арабских Эмиратов из Альянса. Оно направлено на корректировку планов с учетом сложившейся ситуации. В июне планируется нарастить добычу ресурса на 188 тысяч баррелей в сутки. Увеличение объемов аналогично прошлогоднему росту в 206 тысяч баррелей в сутки. Из него вычли долю Эмиратов. На текущий момент в ОПЕК+, входит Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Алжир, Казахстан, Кувейт и Оман. Объединенные Арабские Эмираты вышли из организации стран-экспортеров нефти с 1 мая. Такое решение объяснили необходимостью увеличить добычу, чему мешают квоты ОПЕК. Страна занимала 3-е место по добыче нефти в альянсе. Женщинам запретили очищать от мазута пляжи Туапсе. Такое решение приняли городские власти. В администрации подчеркнули, что это физически тяжелая работа. На побережье преимущественно галька, а не песок, а из-за мазута ее масса еще больше увеличивается. Кроме того, к очистке прибрежной зоны допускаются только специалисты, которые умеют обращаться с отходами. Это спасатели, сотрудники топливно-энергетического комплекса и работники ЖКХ. Ранее из-за пожаров на нефтекомплексе и морском терминале в реку Туапсе разлились нефтепродукты. Несмотря на их локализацию, из-за сильных дождей они все-таки попали в море. Специалисты круглосуточно проводят уборку загрязненной территории. Россияне с наступлением дачного сезона рискуют столкнуться с геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, предупредили в Роспотребнадзоре. Основные переносчики инфекции – это мышевидные грызуны. Вирус жизнеспособен даже при низких температурах и долго может сохраняться на грязных предметах. При этом вакцины от возбудителей заболевания не существует. Эксперты службы рекомендуют соблюдать меры личной гигиены и проводить уборку на даче в маске и перчатках. Военная драма «Ангелы Ладоги» режиссера Александра Котта стала предварительным лидером российского проката за первые майские праздники. Лента о событиях времен блокадного Ленинграда собрала более 234 миллионов рублей. Картина вышла в прокат 23 апреля. Также она стала фильмом открытия Московского международного кинофестиваля в этом году. На второй строчке располагается драма о 90-х «Коммерсант», у которой в активе свыше 195 миллионов. Замыкает тройку лидеров еще один военный фильм «Семь верст до рассвета». Он стартовал 30 апреля и успел собрать около 60 миллионов. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». Мария Овчарева. Всего доброго.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наша реклама.
1: Веранда ресторанов «Брассери Ламбик». Это больше, чем просто обед или ужин на свежем воздухе. Это ваш уютный уголок в городе. Внимательный сервис, продуманная обстановка и блюда фламандской и европейской кухни, которые хочется пробовать снова. Европейская и бельгийская кухня. Напитки со всего мира. Приятная музыка и атмосфера, в которой легко забыть о делах. Приходите всей компанией. Летние террасы «Брассери Ламбик» открыты каждый день в 15 локациях в центре Москвы. Резерв столов на lambik.ru. 18+.
2: В любой части света есть те, кто помогают местному населению проснуться. Африканские львы, индийские слоны или австралийские кокоду. В наших широтах вы легко можете встретить подъемников.
3: Это что за птица?
2: Редкая порода Уникумус подъемус. Активно гнездятся по утрам, высиживают до 4 часов эфира и прекрасно идут на контакт с другими представителями вида. Давайте не будем им мешать, а просто за ними понаблюдаем. С 7 до 11 утра в утреннем шоу «Подъемники» на нашем радио. Просьба после эфира с рук не кормить.
4: Когда ты нашел своих, все меняется. И вот уже не одна кружка, а много. Не личная история, а целая песня. Не один день, а ночи напролет. Чувство, которое ни с чем не сравнить. Наше радио. Когда знаешь, что ты не один.
5: Есть вещи, которые не под силу даже самым известным музыкантам. Только ты можешь решить судьбу их песен в чарте. Тринадцать исполнителей, 13 песен, 13 ступеней к победе и лишь одно – место лидера. Заходи на наше.ру и голосуй за любимую песню. Все в твоих руках. Итоги подводим по пятницам ровно в 7. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
6: Наше радио.

0: наша реклама.
1: 23 мая. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. Наши в городе. В честь 25-летия нашего радио в Санкт-Петербурге. В честь 45-летия Ленинградского рок-клуба. Все легенды нашей музыки на одной сцене. Участники фестиваля. Алиса, Вячеслав Бутусов и Орден Славы. Симфокино. Авиа. Пикник. Не пропусти. Главное музыкальное событие весны. Все наши будут там. Билеты на сайте evofond.ru. ФРК «Ева». Санкт-Петербург. ОГРН 1207-8501-16+.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
4: Группа Йорп Шоу выпустила новую песню «Мечта». И да, именно песню с характером, с живым угаром, с тем самым фирменным ощущением, будто советская эстрада внезапно зашла на рок-н-ролльную вечеринку и решила остаться до утра. Йорп-шоу «Мечта». Слушайте на всех платформах.
5: Информационная продукция 18+.
6: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
7: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
8: 6+.
9: Прошу. Зачислить меня добровольцем в ряды Красной Армии.
10: Дети есть?
11: Сын пропал без вести. Планирую сына найти. Уверен, что живой.
12: Давай, отец, ты мужней.
13: «Отец» в кино с 7 мая.
14: 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама. Поймай момент. Весь май в салоне Дядьково Дизайн авторские коллекции мебели со скидкой до 75%. Создайте свой интерьер с мебелью Дядьково. Ждем в гости. Дядьково.
1: Зажигательный, танцевальный, ночной дискоклуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашаем с 30 апреля по 2 мая каждую ночь на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб «Караоке Веранда» «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А, категория 18+.
2: Когда наступает поздний вечер и ведущие нашего радио видят третий сон, в эфире начинает твориться...
3: Черт знает что!
4: Максимальное уплотнение звука для любителей потяжелее. 60 минут тотального рока, драйва и хардкора. Авторская программа Алексея Петровского «Жесткий диск». Все об экстремальных видах субкультуры.
5: Эти люди куют музыку.
4: Не проспи, по вторникам за час до полуночи на нашем радио.
6: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням
7: с 7 до 11.
6: Подъемники
7: на нашем радио.
6: Каждую неделю в нашем формате выходит огромное количество новинок. 8 лучших попадают в эфир.
8: Не, ну иногда 7, иногда 9, по-разному. И не всегда лучших.
6: Я сказал лучших.
8: Ладно, ладно, лучших.
6: Каждый четверг в 10 вечера Андрей Куренков делится нажитым и раскладывает по полочкам самые яркие релизы недели
7: в авторской программе «Фонотека» на нашем радио.
8: И в разделе «Подкасты» на наше.ру.
6: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Москве 925 04 44.
9: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
2: Квартиру сниму на суточно.ру.
3: Квартиру сниму на суточно.ру.
4: Шедевры русской классики от Инверно Оркестра. Русский танец. Петр Ильич Чайковский. При участии Виктора Смольского и Антона Давидянца. Слушайте на всех музыкальных площадках.
5: Без возрастных ограничений.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

0: Наша реклама. С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням с 7 до 11. Подъемники на нашем радио.
1: Сядьте в машину, пристегните ремни, включите наше радио и приготовьтесь к драйву. 3, 2, 1, поехали!
0: 60 минут на максимальной скорости. Автоэксперт Андрей Ломанов проедется по горячим новинкам авторынка. Рейтинги, премьеры, примочки, лайфхаки, дорожные истории для тех, кто за рулем. Тест-драйв по-нашему. Авторитетная автомобильная программа с солидным стажем.
2: Проверено на себе.
0: Еженедельно по средам.
2: Стартуем ровно в 19.
1: Подруливай!
0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель. Мумий-тролль. Имя.
3: Илья Лагутенко.
0: Легенда.
4: Рождение произошло у меня в квартире на 4-м этаже. Мое личное было название «Шок». Где была такая, типа, зашокируем всех и скажем «Шок». Что-то звучное хотелось такое, из двух слов. Поэтому «Мумий-тролль».
0: Заходи на наши.ру в раздел «Подкасты». Программы, интервью, радиопрезентации. В любом месте, в удобное время. Подкасты на наши.ру. Веришь в судьбу? Она в твоих руках. Судьба твоих любимых исполнителей. Ча-ча-ча, давай. Всю неделю голосуй за песню фаворита. Подними ее в чарте. Сделай лидером. Каждую пятницу с 7 вечера. 13 лучших песен недели в самом народном хит-параде страны. Все по-честному. Все по-нашему. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Москве 925 04 44.
5: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Первые шаги.
2: Первая любовь.
3: Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
5: 6+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Зажигательный, танцевальный, ночной диско-клуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда, «Ленинград».

0: Ленинград. Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
2: Наше радио.
3: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной Истоме утонем.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

так ждала тебя, Вова.

Всем привет, с вами Алексей Петровский, и первым треком на жестком диске «Шантар Пит». Как пишет лейбл «Крафткор», материал группы был тепло принят музыкальными медиа и редакторами профильных сообществ, включая «Фокскор», «Мертвых собак Лай» и другие тематические ресурсы. Группа активно выступает на локальных концертах и фестивалях, формирует живую концертную культуру с акцентом на мошпит и слэм эмоциональную отдачу. В общем, по музыке ясно. В настоящее время работают над вторым крупным релизом, запланированным на 2026 год. Удачи артистам, классный трекан. Сегодня в планах заседания нашей музыкальной гостиной снимаем обзор на овощебазу. От края до края небо в огне сгорает. Учим инглиш. И открываем шашлычный сезон. Что делать, чтобы правильно подготовить мангал?

0: прямо же сейчас.
1: Нам пишут.
0: Название коллективов «Burial for a Life» — «Red Razor». Название трека «Help». Здесь интересное написание. Пишется как «Hell» — английское «ad», далее апостроф и английское «p». Краткая информация. «Burial for a Life» возвращаются с новым совместным треком с группой «Red Razor» — «Help». Это мощная коллаборация совместно с вокалистом Андреем Контузовым, «Red Razor» и небезызвестный «Grizzly Knows No Remorse». «Help» — это современный металкор трек с мощной эмоциональной подачей и актуальной на сегодняшний день темой «Выжить вопреки». Трек звучит как крик из руин цивилизации о боли, утрате и конце привычного мира. В основе трека двойная смысловая конструкция «Конец» или «Ад», «Hell» и «Надежда» или «Помощь», «Help». Ответ каждый найдет свой. Композиция звучит как агония старого мира и одновременно как гимн тем, кто готов пройти сквозь испытания. Это не про безысходность, а про силу духа, там, где, казалось бы, выжить невозможно.
1: Жесткий диск.
0: «Burial for Life», «Red Razor», «Help».

0: for Life, Red Razor, Help, огненная вещь.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива «Морена», но мы уже знакомы. Название трека «Мили», краткая информация. Второй сингл «One Woman Band»а «Морена», на котором девушка продолжает покорять слушателей увлекательным взглядом на современный металкор с хтонической атмосферой. Композиция погружает в темную, почти мистическую атмосферу, где личные переживания сплетаются с архаичными хтоническими образами. В центре сюжета пронзительное ощущение отчуждения. Героиня осознает, что место, которое когда-то было родным домом, необратимо изменилось. Оно больше не дарит тепла и защиты. Напротив, словно прогнило изнутри и превратилось в вязкое болото, затягивающее в себя все живое. Тяжесть жанра, в свою очередь, служит проводником в глубины эмоций. Страх, одиночество, отчаяние и едва уловимый поиск пути назад к тому месту, что когда-то было домом. Я помню первый трек артистки «Распутье», где-то месяц-другой назад это было, и он был прям хорош. И, наверное, тяжело писать вторую вещь, когда первая вышла удачной. Послушаем, как получилось на этот раз. Спойлер, кажется, все сложилось так, как надо.
1: Жесткий диск.
0: Морена, Мили.

0: Рена, Мили и, как по мне, голос вокалистки Софии в этом треке раскрылся еще круче, чем в предыдущем. Ну, видимо, то ли еще будет.
1: Жесткий диск.
0: Далее у нас ансамбль «Можем хуже». Под постом с новым треком в ВК первый же попавшийся мне на глаза комментарий был следующим. «Идеально все. Правильная мазафака, стилево, качево, скорычево. Братцы, как всегда, красавцы. Добавить мне тут нечего. Давайте слушать новый трек».
1: Жесткий диск.
0: «Можем хуже. Будь проще».

0: можем хуже, будь проще.
1: Жесткий диск на нашем. Нам пишут.
0: Название коллектива «Все люди смертны». Название трека «Гриффит». Краткая информация. «Гриффит» — новый сингл, вдохновленный культовым персонажем манги Кентаро Миуры «Берсерк». Трек — жесткий монолог человека, выбравшего величие любой ценой. «Всех в расход, я стану богом». Тема жертвенности ради амбиции, где мечта поглощает все человеческое и превращает его в нечто большее или в чудовище.
1: Жесткий диск.
0: Все люди смертны. Гриффит.

0: нам пишут.
1: Название коллектива «Endeavor». Название трека «Lost Eden». Краткая информация. Классики атмосферного пост-хардкора из России, делившие сцену с «Devil Sold His Soul», вернулись спустя 5 лет затишья. Обновив состав, группа вернулась к истокам и записала англоязычный трек. Горькую притчу о человечестве, которое в погоне за ложным раем уничтожило свой настоящий дом. Новый альбом обещают ближе к концу 26-го.
0: «Made in Russia».
1: Команда Endeavor, трек Lost Eden, потерянный рай.

0: Endeavor Lost Eden. Добрый вечер, меня зовут Валерия, я занимаюсь маркетингом в социальных сетях Санкт-Петербургской группы «Теневая культура». 6 апреля у группы вышел новый сингл под названием «Чувства» в жанре психоделического альтернативного рока. Ранее «Теневая культура» уже попадала в программу «Жесткий диск» с композицией «Общение». Ну что ж, попала и с новым треком.
1: «Жесткий диск».
0: «Теневая культура. Чувства».

0: Команда «Теневая культура», трек «Чувства».
1: Жесткий диск.
0: «Наша душа не игрушка» — это песня «Протест против правил и устоев», пишут музыканты прекрасно знакомого нам ансамбля «Royals». Давайте заценим новую вещь прямо сейчас и без лишних слов.
1: Жесткий

0: Animals. Трек называется «Крик».
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Парень коллектива Highland. Название трека «Поймай». Краткая информация. Highland — музыка переходных состояний для тех, кто давно в пути между прошлым и настоящим. Эти песни писались в переездах, на кухнях, в чужих городах и странах, не чтобы быть понятыми, чтобы не потерять связь с собой, говорят участники группы. Личный опыт вместо лозунгов, попытка остаться настоящими, мрачный, искренний звук, где треск пленки сливается с перегруженными гитарами. Я сначала было дело решил, что как-то слишком получается попсово, а потом прислушался и поменял свое мнение. Крутая вещь.
1: Жесткий диск.
0: Highland, поймай.
2: Тепло,

0: Композиция называется «Поймай».
1: Жесткий диск.
0: Музыкальный коллектив «Айостро» вовсю готовится к майским концертам в СПб и МСК. Ищите всю информацию на официальных ресурсах. И, конечно же, участники ансамбля пишут музыку и снимают клипы. На новую песню, которую мы сейчас заценим, как раз и были сняты разные видео, где забавно, вокалист сначала показан просто сбоку, как он что-то без музыки хрипит на камеру, ну а потом уже с той самой камерой и с наложенным треком, с наложенным звуком. Сейчас же к музыке.
1: Жесткий диск.
0: «Айостро. Каменный город».

0: Айостро, Каменный город.
1: Жесткий диск.
0: Закончит сегодняшний жесткий диск еще одна лиричная, как мне кажется, композиция. Какой-то такой расслабленный под конец получается выпуск, но почему и нет, в конце концов. Это второй трек с грядущего альбома Still Hurts, представленный публике. Давайте его вместе послушаем.
1: Жесткий диск.
0: Still Hurts. Безнадежность.

0: Hurts.
1: Команда Still Hurts. Вещь «Безнадежность».
2: Жесткий диск.
1: На этом на сегодня все. Место на жестком диске, увы, ах, закончилось. Вообще, обычно, когда я готовлюсь к программам, я себе накидываю плейлисты. В

0: Я уверен, многим эта вещь зайдет. Конечно же, мы ее заценим в следующем выпуске ЖД. Все, на этом закругляюсь. Напоминаю, что все выпуски программы вы можете найти на нашем сайте наш.ру в разделе «Подкасты» и после эфира слушать в любое удобное время. И помним о самом главном.
1: Работай как бог, делай детей, слушай металл.
0: С вами был Алексей Петровский. До встречи на следующей неделе. Здоровья всем!
2: Жесткий диск. Наше радио.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

Останови свой траншей, копатель, выйди на берег траншей. Я же просил тебя, не увлекайся левосторонним движением.

завершение этой драмы ты позвонила своей маме и долго топтала своими туфлями образ мой. Но знаю я, на земле есть место, где нам с тобою не будет тесно, где я никогда не услышу твой голос. Я уеду на Северный полюс.

на ветвях качается, солнце валяется в луже, что-то уже случается, видимо, нам это нужно. В общем-то, все возможно. И облака, и дождик, домик и садик детей, и большой внедорожник —

0: Наше радио.
1: Последняя дверь второго вагона, как страшно в метро.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.